литнаулери цахкатун таллаакакатки аваатит ниппаит стаклуку талиуинкэрлуук иллу икаайоқлута литнаур тораалэркаат таллаақсугунгаапут

унаапаакан литнаарарпат литнаарлхка уппиутаарлуку апитэнгкувэтлу литнаарувик каяагаарулуку икааюкхлутаатсаллиукут микэлнгут ликкугааллхкаат питклуку

неплеаккарлхани ниллхоокаа уккутаакуигилингорми нуллаачунгаа майллиита аагааккарлхани аа кум кум кум хыгулуни аггумка микиллингормик аа тай осеруккулуккуулла пиллаами аа нанг тэр клюкутагам пиф кнаако таккуам тайге аа кум кум кууруллуку

kingu nem ni a mik mik sluta khatamani tanga olsaulu taallu pilum ni akkutta akutan khotta qalax qtaarlu ta pillhamta gau gau gaquna piullhani anik anik chalgmak anaka akuta qamitamaakkunakka gaugamakka a aku suku aku kunklu tununk tunnuit kwaltun tunnuit nak tamakunk piluni paqami qanik qanik chamak a qanik tapikheluku aku tlalha ummi yoqla kan katamakut a mai nokona ringeluni su tamana kaugaqpan a chali lhuwatn ke gorluku ke geluku nqt makutta pawani akullumi a akakkeget anniungarluteng paeqata a tamakkunak chali nqtaraqnam tiki pawani akullumi makuta akakkegetta chang амлхахлу китто чан тарлу кипингар такаамэн а тингухлуитник тингуитникка тингухлилуутэн акуутлалхит а таннерпииллу нарлиитни пааққамэн тоай неқнех наахтоқ чаххалуаллу уннагани тунтутулаарамиу тукут а чааққам таткит киллу кихаппилэрхоом таа хатн а гек уксо пахаорлуку хаттой а атсаммане наллини ахкунакка а мулуккунак а нэктмэллуитнакка акут акууллутин пилэрлхатта а кхпхти а чалуутин чамкин пикаалэрлу китау натхам наллу ягутака jam kimpika lalhukki ana nakasu pillaqlu ni tamakunakka jali lhu akunak pachilu ting pilalhat makunakka lukhuyit mulluitnik kawikhilinakka kiwikhiluki нэккхтаарауқсунитой чалитауна а маккак маккилуутинги маттанам пинииллаллулери тоотнааққамэн орқуттара нэқтмэллуитникка а ункутунаа айкуимиллерит мэллуитникка пилиилутин чалиттой нэқнэрлхаагуутақ амлхтут а юкунихха а хангута иллайт или хайт макут пилилу кипилэрлэхта уммиоқкэппут чалиллу макут кассартаат а кипусвигм кипуллу кипитук путта ахкутлу а чиутхоник чали пилу кипилэрлэхта таппхулу тэнгаку танун асиллерит а тоя юқнэритут пиппиаагайта а кэмлэгник тоотн кэмлэгник аку танэк анхэнаахтутта синох нэқт макуттаа катлхаанэк кэмлэгит нэқтаа ункут а чигт ахтаххалуки тамаакунак чигнэкка а кэмлилуутэн кэмлэхэлуки тамаакунакка ана касоохна хуй акаакигэн кчали а пилууни пилэрлхуука нэк чагкнау буттой асэхэнаортуттаа макуунун нэкхлоорнун тапкхлуки нэрлхит макууник а пай кчаглоога пиунга а токни чуйручам киммакут каннерут кумаа юи руллуутэн а нх нх дук

0: нэруйутник тоотн макуунак кайллун аюоқутерқамник а чамлуу ткииллоо пикаангал чакфиорнарлэрим кайллун атууллэркаа тамаатум тикеққалуку аам майтой хуйпай тақлуки тамаакут лайтнагаггуник иллайник атаама укутлуу аанаматсаалиагку кингоқлиик аваани илгаяхми аа иунг нақлутик пилэркаа чале канкан руйо қалаарут клалккаа уммиооқлааран катамааккутта аам и хони хочали уумун каягаулгаамун пиннаартукут гуд морнинг таарлу
1: гуд морнинг сам
0: и
1: лашуя зохтоо нохон канрут ксиккаан риппаагдаум нанит каппаартэ таарлуни дингаавнга
0: и яа нечингамтэн
1: яа угут хони яа тмаусоорми таа там каппаагаата асилгаамкаа туюурам тивитиуккун гэник киннаартуки Дани ни хук буттой тиитун камсайлаарлхуниилуки тух ни хук бут я атвалсарми ясилгаамкка туюурам тигэмиктаармак нунаанерлхаамак нунаанерлхаатан какумна уяклугасқаппаарлу ки гадрасиуал атвалсарми ни and god bless your heart оки уянасаапан со
0: и куянақвалқаягаарлут Ya, toi illikun nit kachin nilingo kwatki ilu nipittomi. Yugugut. Yugugut. Manna aduurak kauhsugu. Taichima tachetun siimaukut maani nunam kaingani. Kitumak. Pinrunrilrach taituk. Angenrulrach taituk. Anakchilrach taunanilu. Matumnunam kainga. Tamamta attomtu. Tamana umyomtni uitapkakhaluku chalilu una. Huangkutahua ilamtnikkaiga chilu tapilhkakput. Уумун пиллаақстамт нин чаттамарлкон тунлуку аа эллиин чиунэрқарпут тангаваггаа чаттой ткиппайлган аккаа налуннериттаа таумк кайгатклуки чалииллу уна аггариччиаақ у миаваа кангвакчале тамаана калаарут клукуга писэрпут аггаричиаагчалеуна хангку таюхни атуураккаарпут а чалииллу кинка уна кин иламник кусгуртахалу таписэркаарпут а уммиооққарлукииллу макут ахчаққарлуки аллиэраорлутин пиллерит ақсақуттун уммиоққарлуки пистаэрулуутин пиллерит арчаққарлуки маайлу илаангэнгэлэраакут ха амлхингэлутин уммиоомэгтхун чакфиорлутин пиллераанак таммай тамаккут хангкута чатторқарлуки перкапут Nalusiaagilutaakhua piluta pikumta huangkuta. Ikaayut kaayuna taasu pikumta yulhutamtnun. Toikka huangkuk tamana atuku mkhnugu. Changayukungaila mkhnuk huatnaayukukuk. Toi umiong chaknak kumanna. Tamam tayo kuni changayukakangemta.

Здравствуйте, друзья! Это говорит Алина из Магадана. Вы слушаете KCUK 88.1 FM в Чувеке, Аляска. Your Chupik Radio Station.

0: чаттаккитин рэтит. Там квани аяк ярулгани graduate ахнесу. Чаллэхтах пчитник ярулучи чалилучи. Аньян нэхтучи хан танглучи. Танглучи той уитарулуни чамктакутнайтук. Таквам чалилуни мактарарлуни уннуаку ми чалилуни. Такнарикан суппаклучи. Том чал уннуакуани чаллиурлучи уитаспнаачи. Уитахарпчи чамкунаангангайтучи. Таквам нунухфукнати канрутамчи. Таквам пингаклучи. Уитахарпчи акумгахарпчи чам
1: Today's case you case typical word of the day Wakawi Kokuyak Achernawa Achnurum Panarira Munisha Tamaspuchi Watan Biluchi Naptak Whitefish Naptak Whitefish Naptak Naptak Nature Nilucci, Yurti. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: This is Clifford Davalo Peniek, and you're listening to KSUK 88.1 FM in Tibet.
1: Здравствуйте, друзья! Это говорит Алина из Магадана. Вы слушаете KCUK 88.1 FM в Чивеке, Аляска. Your typical radio station.
2: No bad question.

Здравствуйте, друзья! Это говорит Алина из Магадана. Вы слушаете KCUK 88.